0: Он мог бы стать неукротимым амиго,
1: если бы проживал в Мадриде. Но он наш, душой и телом. Истинно магаданский Иван Высоцкий на Карибу Арт.
2: А вот теперь полноценный музыкальный привет всем, кто с нами побеждает трудовой вторник. 25 август. Старается компенсировать все те солнечные дни, которые не додали июнь с июлем. Тем больше надежд на мягкую календарную осень с бабьим летом. Но все это потом, как и викторина с подарками в следующем часе. А пока крутанем громкость под премьерный Separate Ways в исполнении Джиэс при участии Ричарда Дюранда и Кирана Макколи. Поехали! Поехали!

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
9: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе, 9. Звони 200-232.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 25 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 11 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Любовь – это когда ты и трезвый, и пьяный звонишь одной и той же женщине.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: обучаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
10: Иона Айджент и Пикфолд.

Самая свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: любопытные факты, захватывающие истории.
1: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 25 августа во всем мире отмечают день рождения консервной банки. В 1810 году ее, как и сам процесс консервации продуктов, запатентовал англичанин Питер Дюрант. Однако история создания консервов началась значительно раньше. В конце 18 века французы объявили конкурс на лучший рецепт по сохранению пищи. Выиграл повар из Парижа Франсуа Аперу, который придумал кипятить продукты в герметичных стеклянных банках. На изобретение обратили внимание военные моряки. Понравилась новинка и Наполеону, который назвал консервы благодетелем Отечества. Также в этот день, в 1930 году, экспедиция полярников на ледоколе Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли. Вообще, путешествие началось 15 июля. Из Архангельска на землю Франца Иосифа и Новую Землю вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря. Руководили ей Отто Шмидт и Владимир Визе. Проделав путь около 10 тысяч километров, экспедиция выполнила грандиозную программу научных наблюдений, а уже через 3 года на основе работ была составлена полная карта Северной Земли. В магаданской истории этот день запомнился одним важным событием. 25 августа 1947 года началась закладка нового каменного здания городского кинотеатра. Трудно поверить, но к тому времени в городе уже было множество кинозалов, и уж точно больше, чем сегодня. А вот место было выбрано рядом с Домом пионеров, недалеко от входа в Центральный парк. Предполагалось, что кинотеатр будет носить имя «Дальстрой», однако через год для всех магаданцев начал работу городской кинотеатр «Горняк». Все мы время от времени ссоримся с родными и близкими. Так вот, если сегодня это про тебя, то праздничный календарь поможет помириться, ведь это день примирительного поцелуя. Праздник придумали не так давно в Америке, однако история самих поцелуев куда интересней. Их первые упоминания датируются 1500 годом до нашей эры и были найдены на территории, которую мы сегодня называем Индией. Считается, что в то время здесь терлись носами, чтобы выразить романтику. В какой-то момент чье-то лицо соскользнуло, и радость поцелуя была обнаружена. В 300 году до нашей эры поцелуи распространились за пределы Индии благодаря воинам-завоевателям Александра Македонского. На этом все. Поменьше ссорься с любимыми, ну а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На Карибу.
3: Новый час. На Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какой указ Владимира Путина поможет защитить предприятие от атак? Кому можно будет забрать справку за пациента и мстят ли кошки своим хозяевам? Подробности далее. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение. решения задач защиты предприятий от террористических атак. Прокомментировал в беседе с РИА Новости указ Владимира Путина вице-премьер Денис Мантуров, пояснив, что это не подразумевает национализацию или смену формы собственности. Ранее Верховный главнокомандующий РФ издал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры нашей страны смогут передавать во временное управление, если их владельцы не обеспечивают необходимые меры безопасности. Прекращаться оно будет по решению правительства на основании поручения президента. Минздрав с 1 сентября этого года изменит порядок выдачи медицинских справок и заключений. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Теперь список лиц, имеющих право на получение этих документов, будет шире. Забрать справку или заключение сможет не только сам пациент, но и его близкие родственники, дети, внуки, родители, опекуны, бабушки и дедушки, а также братья и сестры. Документ будут выдавать в произвольной форме, на бумаге или в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью медработника. На бумажных справках личная печать врача потребуется только в случае, если документ подписан именно им. В остальных ситуациях будет достаточно печати медицинской организации. Кошки не мстят своим владельцам нарочно, как это принято считать среди людей. Они могут лишь реагировать на стресс и тревогу или пытаться обратить внимание хозяина на что-то важное. Об этом в беседе с газетой .ру рассказала зоопсихолог Оксана Ершова, подчеркнув, что если животное оставляет лужу в неподходящем месте, это может быть связано с проблемами мочевыводящей системы, конфликтами с другими животными или изменениями в домашней обстановке. Ершова добавила, что кошки очень восприимчивы к мелочам в привычном укладе жизни. Перестановка мебели, ремонт, отъезд хозяев в отпуск или появление гостей могут стать источниками тревоги, поэтому при изменениях в поведении первым делом следует обратиться к ветеринару. Официальный курс доллара на 25 августа 83 рубля 28 копеек, курс евро 97 рублей 43 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт. Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
6: Прямо сейчас на 104.2
1: раздаем подарки.
6: Нужно лишь проявить смекалку.
1: На Карибу Арт. Лови удачу.
6: А улыбку на сдачу.
7: Меня всегда забавляло, как хозяева присваивают не лучшие человеческие качества своим питомцам, но, как оказалось, не все так однозначно. И на этот счет, как не вспомнить фразу «возможно» древнегреческого баснописца Эзопа о том, что чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных. Поэтому да, месть – это не про котов, чего, кстати, не скажешь о слонах. Но не про братьев наших меньших зайдет речь в интерактиве, участие в котором тебя приглашаю принять я, Иван Высоцкий, при поддержке партнера компании «Винат». А у «Винат» есть металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе и огнеупорных, технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированная каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 650688. Звонки в прямой эфир будут приниматься ближе к половине первого на номер 620-300, тогда как в ближайшее время в эстетах умопомрачительный инструментал под названием «Время цветов» от Егоргана, звонки в ремиксе Future Brothers, а также Рау, Файк и Нилета с посланием тем, кому вдруг грустно, но сначала All My Life от Тиеста и Fastboy.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге. Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
7: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 25 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 11 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Малина. Хорошее слабительное средство. Особенно, когда в ней сидит медведь. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
2: С малиной в этом году как-то не задалось. С лососевой путины тоже не густо. Чего не скажешь о стабильности подарков, которые мы раздаем через дозвон в прямой эфир на номер 620-300 в рамках интерактива на Радио Карибу при поддержке компании «Винат». Офис располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат. Прокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Для тех, кто не в курсе, формат нашего с тобой взаимодействия в прямом эфире предполагает викторину с одним вопросом и тремя вариантами ответов. Если угадываешь, то приз твой. Если нет, то остается возможность передать привет и заказать свою любимую песню. Также напомню о том, что «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированные, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняй по номеру телефона 65-06-88. 31 минута первого, тем временем, в Магадане. На этом прием звонков закончим, перейдя к моему традиционному музыкальному подарку. И сегодня я, Иван Высоцкий, тебя хочу познакомить с нидерландским диджеем Сип Эринга, более известным как Сеппа, творчество которого вдохновлено 90-ми и ранними нулевыми, поэтому делай громче и лови премьерный эксклюзив на Радио Карибу под названием Inner Peace.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Иона Айджент и Пикфол.

свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес. Получайте электронные квитанции.
8: На сайте Магадан Энергосбыта выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
7: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: чем вернется благотворительность для россиян, как вербуют детей для терактов и сколько можно хранить домашнее соленье. Подробности далее. Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы, но не более четверти от годового дохода, сообщили РИА Новости Федеральной налоговой службе. Распространяться он будет на пожертвования в пользу благотворительных религиозных организаций, социально ориентированных НКО, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры, образования, а также некоммерческих организаций на формирование или пополнение целевого капитала. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организация в адрес учрежденных ими фондов, если расходы на благотворительность предполагали получение какой-либо выгоды или если были перечислены другому физлицу. Чтобы получить вычет, необходимо предоставить декларацию по форме 3 НДФЛ по окончании налогового периода, в котором производилось перечисление денежных средств на благотворительность. В декларации также должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствующие расходы. Если незнакомец в соцсетях осыпает подростка комплиментами и хвалит его, а потом предлагает выполнить втайне от всех небольшое поручение за щедрое вознаграждение, то это говорит о вербовке несовершеннолетних для разведки, поджогов и терактов, рассказали в беседе с «Комсомольской правдой» работники спецслужб, отметив, что украинские мошенники нередко ищут своих жертв через чат-боты и сервисы знакомств. Также преступники давят на эмоции, зачастую берут подростков на слабо. Говорят ребенку, что только он может выполнить просьбу, или же прибегают к шантажу, утверждают, например, что знают много о семье подростка и грозятся слить эту информацию в общий доступ. Часто вербовщики просят сделать фото какого-нибудь здания, вроде военкомата или государственного учреждения, а еще предлагают получить и доставить посылку, либо за кем-то понаблюдать. Вариантов может быть много, но выход один. Звоним правоохранителям и все рассказываем. Пока вы ничего не совершили, вы не преступник, подчеркнули работники спецслужб. В отличие от фабричных консервов, способных сохранять пригодность к употреблению на протяжении нескольких лет, заготовки, сделанные в домашних условиях, нуждаются в более тщательном контроле, напомнили в беседе с НСН специалисты Роскачества. Так, в герметичных банках соленые овощи допустимо хранить до 2 лет, но маринованные с добавлением уксуса – не дольше года. Квашеная капуста остается пригодной к употреблению примерно 8 месяцев, лечо и овощная икра – до 10 месяцев. Варенье и компоты стоит съесть в течение года. По истечении этого срока в них почти не остается витаминов. Не более 12 месяцев стоит хранить грибные заготовки, так как из-за сложности их подготовки к консервации и при малейших отклонениях от технологий они представляют особую опасность. Для правильного хранения домашних солений эксперты советуют выбирать темное и прохладное место с температурой от 0 до 15 градусов тепла. При этом важно держать банки подальше от отопительных приборов и прямого солнечного света. Официальный курс доллара на 25 августа 83 рубля 28 копеек, курс евро 97 рублей 43 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-860. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Первое Магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 25 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганно малооблачно. Температура от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 11 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 25 августа.
3: Овен.
2: Жизненный потенциал овнов высок. Представители данного знака полны сил, а их энергии и решительности можно только позавидовать. Улучшается финансовое положение, возможно получение ценных подарков, в том числе от близких людей.
3: Телец.
2: День будет удачным для тельцов, однако жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, поэтому существует вероятность болезней и недомоганий. Прекрасный день для общения с родственниками, можно наладить семейные отношения, решить возникшие в последнее время проблемы.
3: Близнецы.
2: Профессиональные трудности весьма серьезные, их преодоление потребует нешуточных усилий. Проявите целеустремленность, не сдавайтесь, если на вашем пути появятся преграды. Семейные отношения прочные и гармоничные, вас будет радовать общение с родственниками, да и встречи со старыми друзьями оставят приятное впечатление.
3: Рак.
2: Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Для многих раков этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными. Искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.
3: Лев.
2: Позитивные тенденции преобладают, день будет приятным и удачным. Хороший день для общения, посещения светских мероприятий, отдыха в увеселительных заведениях. Вы легко привлекаете к себе внимание, завязываете знакомства, но интуитивно избегаете контактов с людьми недостойными, преследующими собственные интересы.
3: Дева.
2: Чрезвычайно удачный день с точки зрения общения, новых знакомств, романтических и семейных отношений. Жизненный потенциал высок, с любыми проблемами и трудностями вы справитесь легко. Это удачный день для внедрения инноваций в работе.
3: Весы.
2: День значительного прогресса во многих делах. Особое внимание следует обратить на профессиональную сферу. Именно здесь вы сможете достичь поистине выдающихся результатов. В личной жизни царят гармония и спокойствие. Старайтесь избегать опрометчивых поступков, не предпринимать необдуманных шагов.
3: Скорпион.
2: Вы нетерпеливы, и в этом, пожалуй, и состоит главная проблема дня. Постарайтесь не требовать от окружающих немедленного исполнения ваших желаний. Наладить отношения с близкими удастся тем, кто готов прислушаться к подсказкам интуиции.
3: Стрелец.
2: Преобладают позитивные тенденции, удача на вашей стороне, и в поддержке звезд сомневаться не приходится. При этом день больше подходит для отдыха, чем для работы. Улучшается финансовая ситуация. Не исключены значительные денежные поступления.
3: Козерог.
2: Удачный день для решения финансовых проблем. Можно заключать сделки, принимать решения о крупных покупках. Действовать решительно и обдуманно следует тем, чьи интересы сосредоточены в сфере личной жизни. Сегодня у вас есть возможность решить многие проблемы, направить отношения в желаемое русло.
3: Водолей.
2: Будьте осторожны в поездках. Велика вероятность неприятностей, травм, а также обострения хронических заболеваний, спровоцированных переутомлением в пути. Профессиональные успехи довольно скромны, однако ваши заслуги наверняка не останутся незамеченными.
3: Рыбы.
2: Профессиональные трудности заставляют беспокоиться, и порой рыбы принимают не самые удачные решения в надежде немедленно получить хороший результат. В личной жизни складывается благоприятная ситуация. Не возникнет поводов для сомнений и тревог. Это подходящий день для романтического свидания или признания в своих чувствах.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Терминология на Карибу.
1: Компрометировать, портить репутацию, выставлять в неблаговидном свете, порочить.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге! Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса, 74Б, и «Цветы любви» на Берзина, 9А, предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Иона Айджент и Пикфорд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: будут ли все обещания партии перед выборами выполнены? Что негативно влияет на качество сна школьника? И есть ли альтернатива Таиланду и Вьетнаму для отдыхающих россиян? Подробности далее. В ходе избирательной кампании любая политическая сила, стараясь привлечь внимание и симпатии избирателей, заявляет какие-то привлекательные для граждан цели и обещает, что они будут безусловно достигнуты, сказал в интервью Павлу Зарубину президент России Владимир Путин, отметив, что иногда это делается без профессионального анализа и понимания источников финансирования для достижения этих целей, а также глубокой профессиональной оценки сопутствующих последствий и других факторов. Чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров, особенно в вечернее время, негативно влияет на правильный режим дня школьника, поэтому за 1-2 часа до сна рекомендуется ограничить использование электронных устройств и отдавать предпочтение более спокойным занятиям, например, чтению книг, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации дня учащихся, с которым ознакомилась РИА Новости. Также в ведомстве подчеркнули, что важно правильно распределять учебную нагрузку и время отдыха, так как чередование процессов способствует поддержанию концентрации внимания и снижению утомляемости. Кроме того, обязательной частью должны оставаться физическая активность на свежем воздухе и соблюдение режима питания 4-5 раз в день, следует из рекомендаций Роспотребнадзора. Уже посещавшие страны Юго-Восточной Азии российские путешественники могут заинтересоваться поездками в Мьянму. Об этом рассказал 360.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, напомнив, что эту страну с Россией свяжет прямое авиасообщение. Без пересадок можно будет добраться до городов Янгой и Мандалай. Несмотря на то, что Мьянма остается нишевым направлением для наших граждан, страна может похвастаться как историческими достопримечательностями, так и условиями для пляжного отдыха. При этом туризм в этом направлении только развивается, поэтому ждать формата «все включено» пока не стоит. Официальный курс доллара на 25 августа – 83 рубля 28 копеек, курс евро – 97 рублей 43 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

О ценности момента спели Topic и Carte Blanche в свежей работе Lucky Ones. Думаю, чем ближе конец лета, тем ценнее такие моменты, а учитывая погоду сегодня, то и вдвойне. Так что твое время отнимать не буду, теплый вторник. Не проморгай, а вот начало третьего часа скрасят Don Diablo и Mew, Sun in Your Eyes, на Caribou Art.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31. Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож, оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 25 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганно малооблачно. Температура от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 11 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
4: It's not easy to be stepping on the pieces that somebody else left of you.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Папка для бумаг. Это отец, который присутствовал в жизни ребенка только по бумагам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
4: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Иона Айджент и Пикфор.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем, таскайте сами.

0: Привозите к нам на склад сами.
1: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Чикаго.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 25 августа во всем мире отмечают день рождения консервной банки. В 1810 году ее, как и сам процесс консервации продуктов, запатентовал англичанин Питер Дюрант. Однако история создания консервов началась значительно раньше. В конце 18 века французы объявили конкурс на лучший рецепт по сохранению пищи. Выиграл повар из Парижа Франсуа Аперу, который придумал кипятить продукты в герметичных стеклянных банках. На изобретение обратили внимание военные моряки. Понравилась новинка и Наполеону, который назвал консервы благодетелем Отечества. Также в этот день, в 1930 году, экспедиция полярников на ледоколе Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли. Вообще, путешествие началось 15 июля. Из Архангельска на землю Франца Иосифа и Новую Землю вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря. Руководили ей Отто Шмидт и Владимир Визе. Проделав путь около 10 тысяч километров, экспедиция выполнила грандиозную программу научных наблюдений, а уже через 3 года на основе работ была составлена полная карта Северной Земли. В магаданской истории этот день запомнился одним важным событием. 25 августа 1947 года началась закладка нового каменного здания городского кинотеатра. Трудно поверить, но к тому времени в городе уже было множество кинозалов, и уж точно больше, чем сегодня. А вот место было выбрано рядом с Домом пионеров, недалеко от входа в Центральный парк. Предполагалось, что кинотеатр будет носить имя «Дальстрой», однако через год для всех магаданцев начал работу городской кинотеатр «Горняк». Все мы время от времени ссоримся с родными и близкими. Так вот, если сегодня это про тебя, то праздничный календарь поможет помириться, ведь это день примирительного поцелуя. Праздник придумали не так давно в Америке, однако история самих поцелуев куда интересней. Их первые упоминания датируются 1500 годом до нашей эры и были найдены на территории, которую мы сегодня называем Индией. Считается, что в то время здесь терлись носами, чтобы выразить романтику. В какой-то момент чье-то лицо соскользнуло, и радость поцелуя была обнаружена. В 300 году до нашей эры поцелуи распространились за пределы Индии, благодаря воинам-завоевателям Александра Македонского. На этом все. Поменьше ссорься с любимыми, ну а мы услышимся в «Машине времени».
2: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
0: «Машина времени» на Карибу.
3: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Новый час на Карибу.
6: Новая глава нашей жизни.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
7: Я люблю под вас танцевать.
8: И я.
9: Я тоже.
10: Я вас обожаю.
8: Вы молодцы.
11: Вы правда молодцы.
7: Карибу самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.

ну биология, конечно, поспорит, но и с половиной сердца можно прожить. Правда, кому нужна такая жизнь, это уже вопрос голландской певицы Минк. Спойлер, никому, но так или иначе, Half of Heart называется композиция, открывшая четвертый час на Карибуарт. Иван Гусаков с тобой по-прежнему, а продолжим с Inner Peace от саунд-проекта Sepa.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
3: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
2: Все просто с «Магадан Энерго».
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Первое Магаданское радио представляет.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.5.

0: Перша проба
1: на радіо Карібо Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 25 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 11 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Курвалол – это польское лекарство для смешливых сердечников.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
5: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
3: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
7: Иона Айджент и Пикфолл.

свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери,

0: магазин «Славянский» – «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: So many people around, getting lost and found, and spinning round and round and round.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Два британских динозавра танцевальной музыки Нейтан До и Джоэл Кори с атмосферой нулевых. Higher называется композиция в жанре U2K, и вроде как эстетика это приносит все меньше стримов, но вот именно этот трек, по-моему, удался. 3:05 на моих, Гусаков и Карибу Арт рядом, ну и еще один портал в прошлое откроют Оливер Хелденс и Wavebird.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
8: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
3: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 25 августа в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 10 до 20 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 11 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане во вторник небольшая облачность. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Зазноба. Девочка, девушка или женщина, являющаяся объектом чьей-либо влюбленности по отношению к тому, кто в нее влюблен.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте. С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Иона Айджент и Пик.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки.

0: окон. Полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. Мир окон. Выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. Мир окон. Улица Нагаевская, 36.
1: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
2: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
1: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какой указ Владимира Путина поможет защитить предприятие от атак? Кому можно будет забрать справку за пациента и мстят ли кошки своим хозяевам? Подробности далее. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, прокомментировал в беседе с РИА Новости указ Владимира Путина вице-премьер Денис Мантуров, пояснив, что это не подразумевает национализацию или смену формы собственности. Ранее Верховный Главнокомандующий РФ издал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры нашей страны смогут передавать во временное управление, если их владельцы не обеспечивают. Обеспечивают необходимые меры безопасности. Прекращаться оно будет по решению правительства на основании поручения президента. Минздрав с 1 сентября этого года изменит порядок выдачи медицинских справок и заключений. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Теперь список лиц, имеющих право на получение этих документов, будет шире. Забрать справку или заключение сможет не только сам пациент, но и его близкие родственники, дети, внуки, родители, опекуны, бабушки и дедушки, а также братья и сестры. Документ будут выдавать в произвольной форме, на бумаге или в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью медработника. На бумажных справках личная печать врача потребуется только в случае, если документ подписан именно им. В остальных ситуациях будет достаточно печати медицинской организации. Кошки не мстят своим владельцам нарочно, как это принято считать среди людей. Они могут лишь реагировать на стресс и тревогу или пытаться обратить внимание хозяина на что-то важное. Об этом в беседе с газетой .ру рассказала зоопсихолог Оксана Ершова, подчеркнув, что если животное оставляет лужу в неподходящем месте, это может быть связано с проблемами мочевыводящей системы, конфликтами с другими животными или изменениями в домашней обстановке. Ершова добавила, что кошки очень восприимчивы к мелочам в привычном укладе жизни. Перестановка мебели, ремонт, отъезд хозяев в отпуск или появление гостей могут стать источниками тревоги, поэтому при изменениях в поведении первым делом следует обратиться к ветеринару. Официальный курс доллара на 25 августа 83 рубля 28 копеек, курс евро 97 рублей 43 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

все еще визитная карточка Лейтона Джиордани «She's a Devil». В начале шестого на Caribou Art. Гусаков на связи. Ну и, кстати, с упором на хаос настроение продолжим ближайшие минуты. Наготове Сони Фодера и Бекки Хилл. Там же шоу-тек и фьючер-класс Робби Ривера. В общем, запасайся временем и будем слушать всех.

0: Карибу Арт. Круглосуточно магаданская.
1: Everybody's like.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
10: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 25 августа.
3: Овен.
2: Жизненный потенциал овнов высок. Представители данного знака полны сил, а их энергии и решительности можно только позавидовать. Улучшается финансовое положение, возможно получение ценных подарков, в том числе от близких людей.
3: Телец.
2: День будет удачным для тельцов, однако жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, поэтому существует вероятность болезней и недомоганий. Прекрасный день для общения с родственниками, можно наладить семейные отношения, решить возникшие в последнее время проблемы.
3: Близнецы.
2: Профессиональные трудности весьма серьезные, их преодоление потребует нешуточных усилий. Проявите целеустремленность, не сдавайтесь, если на вашем пути появятся преграды. Семейные отношения прочные и гармоничные, вас будет радовать общение с родственниками, да и встречи со старыми друзьями оставят приятное впечатление.
3: Рак.
2: Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Для многих раков этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными. Искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.
3: Лев.
2: Позитивные тенденции преобладают, день будет приятным и удачным. Хороший день для общения, посещения светских мероприятий, отдыха в увеселительных заведениях. Вы легко привлекаете к себе внимание, завязываете знакомства, но интуитивно избегаете контактов с людьми недостойными, преследующими собственные интересы.
3: Дева.
2: Чрезвычайно удачный день с точки зрения общения, новых знакомств, романтических и семейных отношений. Жизненный потенциал высок, с любыми проблемами и трудностями вы справитесь легко. Это удачный день для внедрения инноваций в работе.
3: Весы.
2: День значительного прогресса во многих делах. Особое внимание следует обратить на профессиональную сферу. Именно здесь вы сможете достичь поистине выдающихся результатов. В личной жизни царят гармония и спокойствие. Старайтесь избегать опрометчивых поступков, не предпринимать необдуманных шагов.
3: Скорпион.
2: Вы нетерпеливы, и в этом, пожалуй, и состоит главная проблема дня. Постарайтесь не требовать от окружающих немедленного исполнения ваших желаний. Наладить отношения с близкими удастся тем, кто готов прислушаться к подсказкам интуиции.
3: Стрелец.
2: Преобладают позитивные тенденции, удача на вашей стороне, и в поддержке звезд сомневаться не приходится. При этом день больше подходит для отдыха, чем для работы. Улучшается финансовая ситуация. Не исключены значительные денежные поступления.
3: Козерог.
2: Удачный день для решения финансовых проблем. Можно заключать сделки, принимать решения о крупных покупках. Действовать решительно и обдуманно следует тем, чьи интересы сосредоточены в сфере личной жизни. Сегодня у вас есть возможность решить многие проблемы, направить отношения в желаемое русло.
3: Водолей.
2: Будьте осторожны в поездках. Велика вероятность неприятностей, травм, а также обострения хронических заболеваний, спровоцированных переутомлением в пути. Профессиональные успехи довольно скромны, однако ваши заслуги наверняка не останутся незамеченными.
3: Рыбы.
2: Профессиональные трудности заставляют беспокоиться, и порой рыбы принимают не самые удачные решения в надежде немедленно получить хороший результат. В личной жизни складывается благоприятная ситуация. Не возникнет поводов для сомнений и тревог. Это подходящий день для романтического свидания или признания в своих чувствах.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Замьюченный – это человек, которого замучили бесконечные рабочие чаты, и он поставил все на мьют.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
8: Иона Айджент и Пикфолл.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: чем вернется благотворительность для россиян, как вербуют детей для терактов и сколько можно хранить домашнее соленье. Подробности далее. Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы, но не более четверти от годового дохода, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе. Распространяться он будет на пожертвования в пользу благотворительных религиозных организаций, социально ориентированных НКО, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры, образования, а также некоммерческих организаций на формирование или пополнение целевого капитала. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организация в адрес учрежденных ими фондов, если расходы на благотворительность предполагали получение какой-либо выгоды или если были перечислены другому физлицу. Чтобы получить вычет, необходимо предоставить декларацию по форме 3 НДФЛ по окончании налогового периода, в котором производилось перечисление денежных средств на благотворительность. В декларации также должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствующие расходы. Если незнакомец в соцсетях осыпает подростка комплиментами и хвалит его, а потом предлагает выполнить втайне от всех небольшое поручение за щедрое вознаграждение, то это говорит о вербовке несовершеннолетних для разведки, поджогов и терактов, рассказали в беседе с «Комсомольской правдой» работники спецслужб, отметив, что украинские мошенники нередко ищут своих жертв через чат-боты и сервисы знакомств. Также преступники давят на эмоции, зачастую берут подростков на слабо. Говорят ребенку, что только он может выполнить просьбу, или же прибегают к шантажу, утверждают, например, что знают много о семье подростка и грозятся слить эту информацию в общий доступ. Часто вербовщики просят сделать фото какого-нибудь здания, вроде военкомата или государственного учреждения, а еще предлагают получить и доставить посылку, либо за кем-то понаблюдать. Вариантов может быть много, но выход один. Звоним правоохранителям и все рассказываем. Пока вы ничего не совершили, вы не преступник, подчеркнули работники спецслужб. В отличие от фабричных консервов, способных сохранять пригодность к употреблению на протяжении нескольких лет, заготовки, сделанные в домашних условиях, нуждаются в более тщательном контроле, напомнили в беседе с НСН специалисты Роскачества. Так, в герметичных банках соленые овощи допустимо хранить до 2 лет, но маринованные с добавлением уксуса – не дольше года. Квашеная капуста остается пригодной к употреблению примерно 8 месяцев, лечо и овощная икра – до 10 месяцев. Варенье и компоты стоит съесть в течение года. По истечении этого срока в них почти не остается витаминов. Не более 12 месяцев стоит хранить грибные заготовки, так как из-за сложности их подготовки и консервации и при малейших отклонениях от технологии они представляют особую опасность. Для правильного хранения домашних солений эксперты советуют выбирать темное и прохладное место с температурой от 0 до 15 градусов тепла. При этом важно держать банки подальше от отопительных приборов и прямого солнечного света. Официальный курс доллара на 25 августа 83 рубля 28 копеек, курс евро 97 рублей 43 копейки. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Вот, видимо, Канье Уэста тоже надо было держать подальше от солнца, где-нибудь в погребе, потому что концерт в России тоже может испортиться. Уже пошли новости от площадки в Питере, что выступление рэпера не планируется. В то же время организаторы пытаются всех успокоить, хотя вот кто по-настоящему спокоен, так это сам артист. Говорят, что гонорар Канье больше 1,5 миллиарда рублей уже должны были выплатить. А в общем, такого же спокойствия желаю и тебе. 7-й час открыт. Иван Гусаков и Карибу Арт рядом.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазин «Зоомір». Торговий центр «Марімол», улиця Гагаріна, 15, проспект Карла Маркса, 65 і улиця Пролетарська, 3/2. По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Стендап-десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Латвия и Литва – это как Кира Найтли и Натали Портман. Отличат только эксперты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит». Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Иона Айджент и Пик 4.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: пару секунд, чтобы почувствовать твое дыхание. Дай мне хотя бы надежду и грусть, но не давай мне пустых обещаний.
1: Прямо с утра
0: тучи добьют всю мою улыбку. Я ненормальный, но с тобой хочется быть аномальным.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Води аккуратно, слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
4: На сайте Магадан Энергосбыта выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
3: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99. 62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант». Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Индиго. Темно-синее красящее вещество, добываемое из сока тропического растения или химическим путем.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Иона Айджент и Пик 4.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керама, гранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Пиши Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
3: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
9: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября! Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Я тебе нужна.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 26 августа.
6: Овен.
8: Финансовые проблемы беспокоят овнов все больше, порой заставляя решиться на сомнительные капиталовложения или опрометчивые поступки. Серьезные нагрузки станут причиной переутомления и резких перепадов настроения. Воспользуйтесь возможностью восстановить силы, спокойно отдохнуть в кругу близких людей.
6: Телец.
8: Неплохой день для работы и семейных дел. Общение с родственниками будет приносить радость. Можно достичь взаимопонимания с представителями старшего поколения, преодолеть разногласия и вместе заняться каким-то увлекательным делом.
6: Близнецы.
8: День пройдет неплохо, однако придется приложить усилия, чтобы избежать роста напряженности в семейных отношениях. Финансовую ситуацию не назовешь простой, необходимо еще раз подумать о том, так ли необходимы те или иные расходы. Настроение могут испортить недоброжелатели, активно вмешивающиеся в ваши дела.
6: Рак.
8: День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды, не стоит рассчитывать на легкие успехи и скорую реализацию всех планов. Появляется возможность внести перемены в личные отношения, сделать любовные привязанности более прочными.
6: Лев.
8: День будет напряженным и беспокойным, окружающие нуждаются в вашей помощи. Разнообразные задачи и проблемы требуют внимания. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и вы не будете страдать от недомоганий, если не станете испытывать свой организм на прочность.
6: Дева.
8: День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Появляется шанс изменить личную жизнь к лучшему, наладить отношения с любимым человеком или завязать новые знакомства. Проявляйте разборчивость, первое впечатление о человеке может быть обманчивым.
6: Весы.
8: Весам придется столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Дайте близкому человеку возможность составить собственное мнение о происходящем. Проявите инициативу. Многое изменится к лучшему, если вы хотя бы на время откажетесь от роли безусловного лидера в отношениях.
6: Скорпион.
8: День напряженный и непростой, но жизненный потенциал скорпионов очень высок, а это значит, что проблемы будут решены быстро и с завидным изяществом. В личной сфере ситуация складывается не столь благоприятно. Необходимо принять меры, чтобы накопившиеся проблемы не привели к серьезному и длительному конфликту.
6: Стрелец.
8: Основные проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и для того, чтобы справиться с ними, вам придется внести коррективы в свои планы и отказаться от привычной линии поведения. В профессиональных делах не исключены значительные успехи, возможно, появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению вашего финансового положения.
6: Козерог.
8: День непростой, но по-своему увлекательный. В романтических отношениях неуместны проявления легкомыслия и эгоизма. Окружите любимого человека заботой. Проявите уважение к его интересам и желаниям. Одиноких козерогов ждут интересные знакомства, инициированные родственниками.
6: Водолей.
8: День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, поэтому не исключены конфликты с членами семьи, друзьями и любимым человеком. Весьма вероятны трудности финансового характера. Может возникнуть необходимость в крупных покупках или дорогостоящем ремонте бытовой техники.
6: Рыбы.
8: День сложный, но интересный и многообещающий. Рыбам присущи оптимизм и уверенность в себе. Именно эти качества помогут справиться с проблемами, сохранить душевное равновесие и не потерять голову в сложной ситуации. Будьте настойчивы и упорны. Ваша точка зрения заслуживает внимания.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вес Моторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: нами рядом.
1: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
2: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 26 августа.
7: Овен.
8: Финансовые проблемы беспокоят Овнов все больше, порой заставляя решиться на сомнительные капиталовложения или опрометчивые поступки. Серьезные нагрузки станут причиной переутомления и резких перепадов настроения. Воспользуйтесь возможностью восстановить силы, спокойно отдохнуть в кругу близких людей.
7: Телец.
8: Неплохой день для работы и семейных дел. Общение с родственниками будет приносить радость. Можно достичь взаимопонимания с представителями старшего поколения, преодолеть разногласия и вместе заняться каким-то увлекательным делом.
7: Близнецы.
8: День пройдет неплохо, однако придется приложить усилия, чтобы избежать роста напряженности в семейных отношениях. Финансовую ситуацию не назовешь простой, необходимо еще раз подумать о том, так ли необходимы те или иные расходы. Настроение могут испортить недоброжелатели, активно вмешивающиеся в ваши дела.
7: Рак.
8: День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды, не стоит рассчитывать на легкие успехи и скорую реализацию всех планов. Появляется возможность внести перемены в личные отношения, сделать любовные привязанности более прочными.
7: Лев.
8: День будет напряженным и беспокойным, окружающие нуждаются в вашей помощи. Разнообразные задачи и проблемы требуют внимания. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и вы не будете страдать от недомоганий, если не станете испытывать свой организм на прочность.
7: Дева.
8: День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Появляется шанс изменить личную жизнь к лучшему, наладить отношения с любимым человеком или завязать новые знакомства. Проявляйте разборчивость, первое впечатление о человеке может быть обманчивым.
7: Весы.
8: Весам придется столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Дайте близкому человеку возможность составить собственное мнение о происходящем. Проявите инициативу. Многое изменится к лучшему, если вы хотя бы на время откажетесь от роли безусловного лидера в отношениях.
7: Скорпион.
8: День напряженный и непростой, но жизненный потенциал скорпионов очень высок, а это значит, что проблемы будут решены быстро и с завидным изяществом. В личной сфере ситуация складывается не столь благоприятно. Необходимо принять меры, чтобы накопившиеся проблемы не привели к серьезному и длительному конфликту.
7: Стрелец.
8: Основные проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и для того, чтобы справиться с ними, вам придется внести коррективы в свои планы и отказаться от привычной линии поведения. В профессиональных делах не исключены значительные успехи, возможно, появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению вашего финансового положения.
7: Козерог.
8: День непростой, но по-своему увлекательный. В романтических отношениях неуместны проявления легкомыслия и эгоизма. Окружите любимого человека заботой, проявите уважение к его интересам и желаниям. Одиноких козерогов ждут интересные знакомства, инициированные родственниками.
7: Водолей.
8: День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, поэтому не исключены конфликты с членами семьи, друзьями и любимым человеком. Весьма вероятны трудности финансового характера. Может возникнуть необходимость в крупных покупках или дорогостоящем ремонте бытовой техники.
7: Рыбы.
8: День сложный, но интересный и многообещающий. Рыбам присущи оптимизм и уверенность в себе. Именно эти качества помогут справиться с проблемами, сохранить душевное равновесие и не потерять голову в сложной ситуации. Будьте настойчивы и упорны. Ваша точка зрения заслуживает внимания.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

несу тебе в уши, я несу тебе суши. В этом городе все же бывает жутко и скучно. Среди фильтров фотошопа и гламурненько чушь. И быть само собой, без пудры и туши, мой бог. Только посмотри на себя, где мои очки, тебе нельзя так сильно сиять. И я вижу по глазам, вряд ли ты влюблена, и может я не

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: тут же на сцене объявил себя христианином. Учитывая, что в те времена за подобное казнили без разговоров, актер шел на колоссальный риск и не отрекся от своих слов даже под угрозой смерти. Спустя века церковь признала его поступок истинным, и сегодня Хинес считается покровителем актерской профессии. Также в этот день, в 1877 году, в ходе русско-турецкой войны, объединенное русско-болгарское войско одержало решающую победу на Шипкинском перевале, отразив ожесточенные атаки турецкой армии Сулейман-паши. Условия обороны были поистине нечеловеческими. Полуокружение, троекратное превосходство противника в силах, нехватка боеприпасов, изнуряющая жара и полное отсутствие воды и горячей пищи. Отряд генерала Николая Столетова понес тяжелые потери, около 1400 человек, но позиции он удержал. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Александра Артамоновича Дзыгара, музыканта и заслуженного артиста РСФСР. Родился он в Харбине, был солистом симфонического оркестра и лауреатом множества международных конкурсов. Но в 1945 году при освобождении Харбина советскими войсками Дзыгара арестовали и осудили на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Заключение он отбывал на Колыме. После освобождения в январе 1953 года Дзыгар остался в Магадане. В 1958 музыкант был реабилитирован. А еще сегодня день привлечения удачи. Праздник придумал в 1995 году американец Ричард Фолс из техасского города Ирвинг. И дату он выбрал вовсе не случайно, а в честь собственного дня рождения. Фолс был убежден, если проснуться утром 26 августа с твердой уверенностью, что день принесет удачу, так оно и случится. Сама идея праздника довольно смелая. Удача — это не слепая случайность, а то, что человек способен создавать своими руками. Психология, кстати, во многом с этим согласна. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
1: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Новый час на Карибу.
6: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
7: Я люблю под вас танцевать.
8: И я.
9: Я тоже.
10: Я вас обожаю.
8: Вы молодцы.
11: Вы правда молодцы.
12: Карибу – самая хорошая радио.
13: Танцуй, живи, слушай Карибу.
6: Новый час на Карибу.
13: Карибу Арт, 104.2 FM.
3: Новости на радио Карибу Арт.
14: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
15: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: к чему стоит готовиться России по мнению Госдумы, как изменится правило оказания платных услуг в нашей стране и какой арбуз самый спелый. Подробности далее. Россия должна завершить специальную военную операцию на Украине победой до 2030 года, сообщает газета.ру со ссылкой на члена Комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего 58-й армии Виктора Соболева, по словам которого, попутно необходимо подготовиться к возможному противостоянию с Североатлантическим альянсом. С фашистским режимом нужно разделаться до того момента, когда поляки, немцы, французы, англичане, бельгийцы, норвежцы, финны и шведы, а также другие страны НАТО будут готовы к войне с нами в надежде нанести стратегическое поражение, заявил депутат. Ранее он отмечал, что вероятность военного столкновения России и Североатлантического альянса есть, так как техника и вооружение, предназначенные для киевского режима, находятся на территории стран Запада. Новое правило предоставления платных услуг медицинскими организациями начнут действовать с 1 сентября, следует из постановления правительства.

0: России, с которым ознакомилась РИА Новости. Теперь дистанционно договор об оказании платных медицинских услуг можно будет заключать не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, в случае выбора анонимности пациент не должен будет предоставлять данные паспорта в соглашении. Платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя через письменное согласие. Утвержденное правило действует до 1 сентября 2031 года. В супермаркетах арбузы тщательнее проверяют на химический состав, однако на рынке можно приобрести более спелые плоды, рассказала в разговоре с НСН эксперт Ирина Козий, отметив, что важно выбрать арбуз, у которого не повреждена кожура, так как через трещины и надрезы в него могут попасть болезнетворные микроорганизмы. Если арбуз созревает равномерно, то он ярко окрашивается. Полосатые сорта мы выбираем с максимально контрастными полосками, если арбуз одноцветного сорта, то чем насыщеннее цвет, тем лучше, предупредила специалист. При этом крупные плоды, скорее всего, будут более спелыми, поэтому если хочется самого сладкого, то маленькие арбузы брать не стоит. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.
8: Check it out.

0: If not with me, with somebody else. In fact, I'm gonna see you here. It's been nice.
1: Погода. На радио Карибу Арт.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
3: По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
4: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Стратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Храпунцель – это девушка, которая очень любит поспать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Снова в школу! Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов – прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Иона Айджент и Пик 4.

свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал».

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: 77-77-А.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске какую идею Дмитрий Медведев назвал благородной, к чему обязали стоматологов и почему люди грустят в последние дни августа. Подробности далее. Идею ввести дополнительный отпуск участникам СВО положительно оценил и назвал благородной зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев на встрече с активом женского движения, политического объединения, одна из участниц которого предложила порекомендовать работодателям давать участникам спецоперации дополнительный отпуск для реабилитации, как пишут РИА Новости. Медведев подчеркнул, что в данном случае нужно будет понять, какой срок, кто за этим всем будет следить и внести изменения в ряд законодательных документов. С 1 октября этого года стоматологи будут обязаны применять обезболивание при любых процедурах, способных причинить боль пациенту. Причем это правило касается всех медучреждений страны, как пишет РИА Новости со ссылкой на официальный документ Минздрава. Также ведомство расширило перечень специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым при заболеваниях полости рта. Теперь этими полномочиями наделены стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и зубные врачи. Отдельно новые стандарты предписывают оснастить все больницы со стоматологическими отделениями, кабинетами и лабораториями, препаратами и медицинскими изделиями для купирования анафилактического шока. В конце лета многие люди начинают испытывать тоску и ощущение, что они недостаточно отдохнули и ничего не успели, заметила в беседе с Lendy.ru психолог Елена Масолова. По словам специалиста, это чувство возникает из-за навязанного стереотипа о том, что летние месяцы обязательно должны быть наполнены путешествиями и яркими событиями. В реальности же

0: Люди проводят это время на работе, из-за чего невыполненные планы вызывают сильное разочарование. Чтобы справиться с подобными эмоциями, эксперт советует вспомнить хорошие моменты прошедших месяцев, выписать самые вкусные блюда, теплые встречи и яркие впечатления, чтобы осознать, что время не было потрачено впустую. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: Найден еще один прекрасный и доступный способ избежать предосенней хандры, хоть, конечно, и кратковременно, и это оказалось обычное мороженое. Этот десерт быстро улучшает настроение и снижает стресс благодаря сахару и триптофану, которые запускают выработку гормонов радости, говорят специалисты. Жиры стимулируют центры удовольствия, поднимают тонус и, соответственно, настроение. Ну а вкус детства помогает на время забыть о плохих мыслях. Так что, если вдруг настроение что-то не задалось, почему бы и не исправить эту ситуацию вот таким вот отличным способом. 9.04 в Магадане, ты слушаешь радио Карибу Арт, за пультом Наташа Белая. Всем доброе утро, легкой среды и, конечно же, отличного настроения.
3: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nord Track. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nord Track. Качество всегда в комплекте.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
6: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
5: Не скажу так сразу точно.
6: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
5: А стоит? О них я слышал где-то.
6: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
5: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
6: Держи, дружище. 6-1-4-4. Запомни. Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 26 августа.
3: Овен.
2: Финансовые проблемы беспокоят Овна все больше, порой заставляя решиться на сомнительные капиталовложения или опрометчивые поступки. Серьезные нагрузки станут причиной переутомления и резких перепадов настроения. Воспользуйтесь возможностью восстановить силы, спокойно отдохнуть в кругу близких людей.
3: Телец.
2: Неплохой день для работы и семейных дел. Общение с родственниками будет приносить радость. Можно достичь взаимопонимания с представителями старшего поколения, преодолеть разногласия и вместе заняться каким-то увлекательным делом.
3: Близнецы.
2: День пройдет неплохо, однако придется приложить усилия, чтобы избежать роста напряженности в семейных отношениях. Финансовую ситуацию не назовешь простой, необходимо еще раз подумать о том, так ли необходимы те или иные расходы. Настроение могут испортить недоброжелатели, активно вмешивающиеся в ваши дела.
3: Рак.
2: День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды. Не стоит рассчитывать на легкие успехи и скорую реализацию всех планов. Появляется возможность внести перемены в личные отношения, сделать любовные привязанности более прочными.
3: Лев.
2: День будет напряженным и беспокойным, окружающие нуждаются в вашей помощи. Разнообразные задачи и проблемы требуют внимания. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и вы не будете страдать от недомоганий, если не станете испытывать свой организм на прочность.
3: Дева.
2: День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Появляется шанс изменить личную жизнь к лучшему, наладить отношения с любимым человеком или завязать новые знакомства. Проявляйте разборчивость, первое впечатление о человеке может быть обманчивым.
3: Весы.
2: Весам придется столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Дайте близкому человеку возможность составить собственное мнение о происходящем. Проявите инициативу. Многое изменится к лучшему, если вы хотя бы на время откажетесь от роли безусловного лидера в отношениях.
3: Скорпион.
2: День напряженный и непростой, но жизненный потенциал скорпионов очень высок, а это значит, что проблемы будут решены быстро и с завидным изяществом. В личной сфере ситуация складывается не столь благоприятно. Необходимо принять меры, чтобы накопившиеся проблемы не привели к серьезному и длительному конфликту.
3: Стрелец.
2: Основные проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и для того, чтобы справиться с ними, вам придется внести коррективы в свои планы и отказаться от привычной линии поведения. В профессиональных делах не исключены значительные успехи, возможно появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению вашего финансового положения.
3: Козерог.
2: День непростой, но по-своему увлекательный. В романтических отношениях неуместны проявления легкомыслия и эгоизма. Окружите любимого человека заботой, проявите уважение к его интересам и желаниям. Одиноких козерогов ждут интересные знакомства, инициированные родственниками.
3: Водолей.
2: День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, поэтому не исключены конфликты с членами семьи, друзьями и любимым человеком. Весьма вероятны трудности финансового характера. Может возникнуть необходимость в крупных покупках или дорогостоящем ремонте бытовой техники.
3: Рыбы.
2: День сложный, но интересный и многообещающий. Рыбам присущи оптимизм и уверенность в себе. Именно эти качества помогут справиться с проблемами, сохранить душевное равновесие и не потерять голову в сложной ситуации. Будьте настойчивы и упорны. Ваша точка зрения заслуживает внимания.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Счастье любит тишину. Это когда ты в очередной раз сошлась с мужиком, и тебе стыдно рассказать об этом подругам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак, 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Иона Айджент Энпик

Утренняя свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: встречай лето на 104.2. Вот оно, лето!
1: Теперь ты дадим жару.
2: Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень.

0: утратил подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой директ заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магадан, встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: насколько вырастет штат малого бизнеса, быть ли алиментом до 23 лет и на чем экономят россияне в преддверии нового учебного года. Подробности далее. Малый бизнес в России с 1 сентября сможет расширить штат сотрудников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на федеральный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, предельная численность работников у субъектов малого бизнеса увеличится с 35 до 70 человек, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры. Также расширяется перечень оснований расторжения трудового соглашения в случае однократного грубого нарушения сотрудникам своих обязанностей в части совершения хищения по месту работы. Установить для родителей обязанность выплачивать алименты своим детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах, предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, считая, что отсутствие нормы содержать детей студентов очной формы обучения ставит подростков в крайне уязвимое положение, цитирует его РИА Новости. На данный момент законодательство устанавливает обязанность родителей по содержанию своих детей только до достижения ими возраста 18 лет. Исключения предусмотрены только для нетрудоспособных совершеннолетних. Таким образом, по мнению парламентария, законопроект призван обеспечить равный доступ для молодых людей в получении образования. Продажи новой электроники для школьников в преддверии учебного года снизились на 20% по сравнению с прошлым сезоном, а в некоторых категориях падение достигло 50 пунктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

0: экспертов. Основными причинами стали рост цен на технику, высокая стоимость заемных средств и практически полное отсутствие скидок. Особенно заметно это отразилось на смартфонах и ноутбуках. В таких условиях родители стали рациональнее подходить к покупкам и больше не воспринимают гаджеты как обязательную часть ежегодного школьного набора. Если старое мобильное устройство справляется с учебными задачами, его оставляют ребенку еще на год. На этом фоне все более привлекательными становятся цены на сером рынке, включая бывшие в употреблении, а также восстановленные ноутбуки и персональные компьютеры. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: С 1 сентября в школах зазвенят мелодии вместо звонков. Проект направлен на создание праздничной атмосферы в учебных заведениях и знакомство детей с музыкальной культурой России. Пилотный этап инициативы стартовал еще в конце 2024 года, а теперь этот опыт распространили на всю страну. В течение сентября в российских школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды 2-4», а также современная песня первых Дениса Майданова. Для ребят, которые впервые сядут за парты, будет звучать «Первоклашка». Завершит сентябрьскую подборку одна из самых известных композиций. Песня «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. 10:05 в Магадане. Ты слушаешь радио «Карибу Арт». За пультом Наташа Белая. Ну а впереди Гузель Хасанова.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 26 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха от 5 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность с температурой от 10 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 11 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане в среду переменная облачность. Температура воздуха от 9 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. В

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Вся реклама. Это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Иона Айджент и Пикфолд.

0: максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет Адамант.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет. А

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в Электросвет.
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Снова в школу. Красивые букеты из живых свежесрезанных и горшечных цветов. Прекрасный подарок к Дню Учителя на 1 сентября. Магазин «Цветы и салюты» на Карла Маркса 74Б и «Цветы любви» на Берзина 9А предлагают широкий ассортимент свежих цветов и готовых букетов по низким ценам. Работает доставка. Заказы принимаются по номеру 21-44-79.
2: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: к чему стоит готовиться России по мнению Госдумы, как изменится правило оказания платных услуг в нашей стране и какой арбуз самый спелый. Подробности далее. Россия должна завершить специальную военную операцию на Украине победой до 2030 года, сообщает газета.ру со ссылкой на члена Комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего 58-й армии Виктора Соболева, по словам которого, попутно необходимо подготовиться к возможному противостоянию с Североатлантическим альянсом. С фашистским режимом нужно разделаться до того момента, когда поляки, немцы, французы, англичане, бельгийцы, норвежцы, финны и шведы, а также другие страны НАТО будут готовы к войне с нами в надежде нанести стратегическое поражение, заявил депутат. Ранее он отмечал, что вероятность военного столкновения России и Североатлантического альянса есть, так как техника и вооружение, предназначенные для киевского режима, находятся на территории стран Запада. Новое правило предоставления платных услуг медицинскими организациями начнут действовать с 1 сентября, следует из постановления правительства России, с которым ознакомилась РИА Новости. Теперь дистанционно договор об оказании платных медицинских услуг можно будет заключать не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, в случае выбора анонимности пациент не должен будет предоставлять данные паспорта в соглашении. Платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя через письменное согласие. Утвержденное правило действует до 1 сентября 2031 года. В супермаркетах арбузы тщательнее проверяют на химический состав, однако на рынке можно приобрести более спелые плоды, рассказала в разговоре с НСН эксперт Ирина Козий, отметив, что важно выбрать арбуз, у которого не повреждена кожура, так как через трещины и надрезы в него могут попасть болезнетворные микроорганизмы. Если арбуз созревает равномерно, то он ярко окрашивается. Полосатые сорта мы выбираем с максимально контрастными полосками. Если арбуз одноцветного сорта, то чем насыщеннее цвет, тем лучше, предупредила специалист. При этом крупные плоды, скорее всего, будут более спелыми, поэтому если хочется самого сладкого, то маленькие арбузы брать не стоит. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
11: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.